0: «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: дня дня.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: Скачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле. Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

тот Ванинский порт, и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, от качки страдали закат.

сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету.

Меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым, такого попробую кровь.

посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

смеется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27, члена России
1: 56-29. Город Москва, 18+. После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?

0: Союз Аполлон импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
0: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз».

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Сижу в прибрежном кабаке, ем чужеземную креветку, блещу колечком на руке и вспоминаю небо в клетку, а берег волны чистят клюв, и море камешки катает, а той, которую люблю, мне больше моря не хватает.

моя. А когда корабль с названием русским бросит сверху сводни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. И даже рифмы строить лень, пускай там-тамов улетает, пускай побудет не сирень, пусть пальма гривой помотает, а та, которую люблю, и улыбается напротив, со мной готова хоть в петлю.

ведомая. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Радио «Шансон».

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
2: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
2: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Вас строит!

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
8: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
1: Реклама не ошибка, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Радио Шансон.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: и боялся.
1: Эх, мечты, мечты. Но на самом деле выходные нам дают немножечко времени, как раз для того, чтобы мы спокойно могли помечтать. Ну и послушать хороших песен в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем сегодня вместе. Гимназисточка была в эфире. Счастье с проседью. Лихо. Ты меня не украл в ближайшие минуты.
2: Точность, вежливость, королев. Если замерли все часы, как изысканно прост рельеф. Тебя счастье мое вблизи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Два.
1: Как говорят обычно, не будете лих, пока оно тихо. А когда громко, хочется услышать все самые яркие композиции. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс. И оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. Шансон 1 для лиц старше 18 лет. Это информация. Ну а что касается песни «Лихо отзвучало», «Ты меня не украл», еще одна песня, которая вместе с нами, а чуть позже «Ждет меня любимая» на Радио Шансон. Yeah.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Москва, 103.0 FM.

Раскачивают это лето Анна Семенович и Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Очень рад, Алексей Петрухин, что Анна Семенович оказалась такая артистичной. Говорит, без нее успех данной песни был бы просто невозможен, а успех действительно есть. На нынешней неделе у песни «Раздели со мной лето» третье место в хит-параде «Шансон года». Можете зайти на наш интернет-сайт и проголосовать тоже за песню.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-26-29.
1: Город Москва. 18+. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

«Рада рай». Александр Марцинкевич на хорошем радиодуэтом поманила новой песней «Рада рай». И после этого тишина, ничего не понятно. Готова ли композиция? Успеет ли ее представить летом? Ведь скоро сентябрь. Ну, на самом деле, сентябрь прямо сейчас на радио «Шансон». Группа «Сентябрь».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме призвали снижать налоги для женщин-бизнесменов с детьми. Мера может коснуться матерей со статусом индивидуальный предприниматель или самозанятый, воспитывающих детей до 7 лет. С такой инициативой выступила депутат Марина Ким, пишет ТАСС. Она отметила, что многие женщины, добившиеся успеха в бизнесе, физически не могут позволить себе уйти в декрет. Поэтому снижение налоговой нагрузки станет для них справедливой мерой поддержки и даст преимущество перед другими предпринимателями в тех же сферах. Если законопроект одобрят, решения об уровне льготы будут принимать губернаторы регионов. Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения режима дня для школьников. В ведомстве предупредили, что чрезмерное использование смартфонов, планшетов и компьютеров может ухудшать качество сна и затруднять засыпание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа. Там рекомендовали за 1-2 часа до сна отказываться от электронных устройств в пользу более спокойных занятий. К примеру, чтение книг. Также, по словам специалистов, для сохранения концентрации и снижения утомляемости необходимо правильно распределять учебную нагрузку и чередовать умственную деятельность с отдыхом. Обязательной частью для дня школьника должны быть регулярное питание и физическая активность, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и занятия спортом. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Главное, чтобы вот так над нами, мимо нас, не пролетели выходные, чтобы ощутили их всей грудью, всем сердцем. Будем помогать в этом студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. А для этого будем включать вам много хороших песен. «Эх, судьба» дальше звучит, а чуть позже «Последний полет» послушаем.
1: Эх, судьба,

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

«Последний полет» – название этой композиции. Мы же вам предлагаем совершить приятный, хороший полет до 30 августа. Каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Для лиц старше 18 лет это акция. Вообще же мы отправляемся на фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Пройдет фестиваль на берегу Средиземного моря в Турции, и очень много артистов к нам присоединяться. Конечно, Михаил Шуфутинский там будет, обещал. Его песня «Последний полет» как раз и звучала на волне хорошего радио. Кто еще из артистов вместе с нами на легендарный морской фестиваль отправляется, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности.

«Запахло весной» — вот название композиции на радио «Шансон» с этой песней группы «Бутырка». Еще долго на Черноморском побережье пробудет коллектив, поскольку до сих пор пахнет летом, и, включая даже первую неделю сентября, будут концертировать, но грядущий осенний сезон, он, конечно, неумолим, и об этом мы скажем в следующей уже композиции на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Это Афина и ее «Дикое танго» на волне хорошего радио. Готовится сейчас Афина к участию в патриотической акции, посвященной Дню российского флага. Для всех-всех этот проект в первый день осени состоится в городе Волосово в Ленинградской области. Ну, а у нас на волне шансона «Жиган Лимон» разыгрывается. И я немало девчонок обидел. Чуть позже послушаем обязательно.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство продлило действие правил оказания платных образовательных услуг до 1 сентября 2032 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление. Изначально документ был утвержден в 2020 со сроком действия до конца текущего года. Согласно действующим нормам, закреплены права и обязанности сторон, регламентированный порядок заключения договоров и механизм формирования стоимости обучения. В частности, запрещено увеличивать цену после подписания договора за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять обучение, финансируемое из бюджета. Около 2/3 российских семей владеют легковым автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за 2025 год. Так, в среднем на 100 домохозяйств приходилось 68 авто, при этом годом ранее показатель составлял 67. Заметнее всего, автопарк вырос в сельской местности. Там на 100 домохозяйств приходится 75 легковых автомобилей, в то время как в городах 65. Кроме того, увеличилось и число домохозяйств, владеющих мотоциклами. Если в 2024 году на 100 семей приходился один, то по итогам прошлого года уже два. Слово «кофе» среднего рода может утратить статус разговорного и стать основным правильным вариантом в русском языке. Об этом РИА Новости сообщила филолог Светлана Гурьянова. Она отметила, что такая перемена будет логична с точки зрения языка, который стремится к унификации. Так, слова, оканчивающиеся на «о» и «е», «окно», «дело», «солнце», «море», «поле» традиционно относятся в русском языке к среднему роду. Гурьянова подчеркнула, что некоторые заимствования, такие как «пианино», «какао» и «пальто», тоже изначально были мужского рода, а затем перешли в средний. Филолог добавила, что по данным ресурса «Академос», у названий видов кофе «эспрессо», «капучино» и «латте» средний и мужской род уже равноправны. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

вполне даже очень серьезно заявляем, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. А в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, за ясенем. Половинка, игра воображения и «Помнишь, девочка» зазвучат на хорошем радио.

0: дай бог памяти. В каком это году?
1: Это Александр Новиков на Хорошем радио. Необычную историю подготовил Александр Новиков на середину осени. Представит музыкальный спектакль, который так и называется «Помнишь, девочка?» по своим песням и стихам. Будет и сам во время спектакля на сцене петь и декламировать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

судьбе. Услышали эту песню на волне хорошего радио. Ну а следующее в исполнении Вики Ветер зазвучит на хорошем радио. И если вы от Вики Ветер ждете обновки, то так и знаете, что на следующей неделе это произойдет. И даже Вика называет точную дату 28 августа, когда представит свою обновку. Говорит, что песня будет особенная, поскольку основана на личной истории любви и будет называться «Володя». Ну а пока на хорошем радио выясняем, кто такая Надя?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: шутка.
1: И Григорий Лепс, чей голос звучал вот в этой песне «Шутка», и Анатолий Полотно с Федей Кармановым, которые присоединятся к нам вот-вот, будут вместе с нами 14 ноября на столичной лайф-арене, и это никакая не шутка. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» грядет, а это значит несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, все то, что нужно для отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. И помните, что самые доступные билеты, они на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Так что присоединяйтесь. Ну, Анатолий Полотно с Федей Кармановым на волне шансона песню «Камчатка» исполнят.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».

0: шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля. Аферисты могут звонить от имени Центробанка и уговаривать срочно перевести накопления в новую форму валюты для сохранности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Также стоит ожидать появления фишинговых сайтов и приложений клонов, имитирующих кошелек цифрового рубля, и мошеннических QR-кодов, подменяющих настоящий платежный код при оплате в магазинах. Подчеркивается, что все операции с цифровым рублем доступны исключительно через официальное приложение своего банка. Любые ссылки, звонки или сообщения от третьих лиц следует игнорировать и проверять напрямую через горячую линию банка. Российский парашютист прыгнул из стратосферы и установил мировой рекорд. Как пишет газета «РУ», спортсмен совершил прыжок с теплового аэростата на высоте 11,5 километров в Алтайском крае. Предыдущий рекорд составлял 10 километров и принадлежал парашютистам из Польши. Россиянин находился в свободном падении 2 минуты 30 секунд и развил максимальную скорость 500 километров в час. Парашют был раскрыт на высоте 1500 метров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну, раз уж начали в этом части про успокаивающие напитки, к напиткам и что-то такое тоже приятное, ягоду-малину готова предложить в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, а как по-другому, если выходной, тем более все еще летний выходной на календаре 23 августа. Отдыхаем вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот в этой песне, которая звучала на волне хорошего радио, «Любовь устала по секрету», голос Сергея Любавина. Сергей Любавин в интернете на этой неделе придумал конкурс, предлагает определить, какую песню он писал дольше всего, потому что на одну из композиций в жизни пришлось ему потратить очень-очень много времени. Вот для того, кто первым даст правильный ответ, Сергей Любавин обещает записать персональный видео-привет. Не забывай, это следующая песня, которая на волне хорошего радио зазвучит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
13: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
14: Реклама не эффекта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Евгений Рос, Евгений Кемеровский дуэтом на шансоне «Заплутали мишки». Евгений Кемеровский, его программа в апреле, которая была записана в рамках передачи «Живая струна». Мы снова ее поставим, потому что вообще-то программа «Живая струна» ушла в отпуск, но не хочется оставлять вас без песен. Так что вот следующую пятницу вечером ловите песни Евгения Кемеровского на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И у нас даже есть способ, как вот этого тепла в душ-то и в сердце добавить. А именно отправиться в живописное речное путешествие, да под звуки любимой музыки вместе с Каем Метовым. Сделать это можно будет 26 августа. Кай Метов задумал уникальный концерт, который пройдет на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Можно будет прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста для лиц старше 16 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Радио Шансон.
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глава.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рынок автосервисов в России вырос на 25% за 4 года. На начало августа в стране работает более 120 тысяч организаций, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. В качестве одного из ключевых драйверов роста стало удорожание новых машин. Это приводит к более длительной эксплуатации старых авто, и в итоге растет спрос на ремонт и более частое техническое обслуживание. Кроме того, в ближайшее время сегмент будет расти на фоне разрешения продажи топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, использование которых может негативно сказаться на технике. Тем временем Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра. Они должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект документа. Главные изменения затрагивают автомобили, работающие в такси. Операторы смогут проверять по реестру, если у автомобиля разрешение на перевозку пассажиров. Если машина зарегистрирована как такси, диагностическую карту будут оформлять с учетом более частых сроков прохождения техосмотра. Кроме того, перед проведением проверки специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но и государственный номер, марку, модель и категорию автомобиля. При этом технические требования к самим машинам меняться не будут. Современные терминалы по продаже билетов появились на Ленинградском вокзале в Москве. Также установили на станциях метро Отрадная и Нагатинская, Серпуховско-Тимирязевская линии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что у новых автоматов удобное меню и современные банковские системы защиты данных. Они позволяют в два раза увеличить скорость обслуживания пассажиров. Всего будет закуплено около 2000 единиц оборудования. Оно постепенно заменит автоматы с истекающим сроком службы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

по нынешним примеркам, чтобы весь мир узнал, какая дама пропадает, надо побольше в соцсетях присутствовать. Кстати, на официальной страничке шансона в соцсетях заходите, для того, чтобы интересности узнать там, правда, много чего полезного. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Выходной проводим вместе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Песня «Не плачь» звучала на волне хорошего радио, и вот уже разыгрываются аккорды первой композиции группы «Волга-Волга». Ребята сегодня, кстати, идут в парилку, но с музыкальными инструментами на берегу Волги в большом банном фестивале решили поучаствовать. Ну а на шансоне песня под названием «Поручни любви».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
7: Значит, опять домой.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

И заметьте, только в России есть такая всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной лайф-арене соберемся, послушаем любимых артистов, станцуем, споем. Будет обязательно Стас Михайлов и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12+. За подробностями, кто же придет выступать на «Разгуляй» 14 ноября, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Стас Михайлов, кстати говоря, вместе с нами дальше.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Великий комбинатор на службе в полиции.
2: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
1: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

собственно говоря, под эту песню тоже пора сказать прощай вашему покорному слуге. В студии хорошего радио был Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных, до грядущей субботы. И это будет еще, кстати говоря, и суббота, и воскресенье летнее. Но вот поскольку песня называлась «Три слова» на салфетке «Три», слово тоже можно добавить по поводу грядущей недели и в этих выходных, которые все еще продолжаются, сказать «Пусть будет хорошо». Встречайте очень скоро, буквально через несколько минут, в эфире Ольгу Шатрову. Расскажет вам, как обстоят дела, и заодно будет передавать приветы и поздравления в программе только для вас. Так что присоединяйтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается ясная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024. 26.
8: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средняя ставка по коротким микрозаймам в России выросла во втором квартале до 247% годовых. Это на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее, пишет «Комсомольская правда». При этом доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%, уступая место займам на 60-180 дней, где ставки также выросли до 208% годовых. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Свыше трети займов имеют задержку платежа более 90 дней. Кроме того, влияет ужесточение регулирования и введение новых стандартов для микрофинансовых организаций. Число самозанятых в России достигло 17 миллионов. По сравнению с данными на конец 2025 года, их количество увеличилось на 2 миллиона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Отмечается, что выручка достигла около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и сфера услуг красоты. Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве и области, в Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Большинство россиян не скучает по поездкам в Европу. Две трети опрошенных признались, что не испытывают ностальгии по этому направлению. При этом каждый пятый респондент хотел бы вернуться в европейские страны, а лишь 9% продолжают регулярно там отдыхать. Результаты такого исследования приводит РБК. Самыми желанными для возвращения стали Кипр и Чехия. Главное, что привлекало россиян в Европе – достопримечательности, кухня и культура. Заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Я порой думаю, хорошо, что прогнозы не всегда точны. Обещали ливни, а погода нам преподносит солнечный сюрприз. Сегодня по дороге на работу все мысли мои были о том, как прекрасна эта жизнь. Надеюсь, что и у вас все именно так, да, и именно такой настрой. Здравствуйте, это воскресный денечек. Суждено нам провести вместе с вами Ольга Шатрова. И хочу вам пожелать только приятных сюрпризов и хороших новостей.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Открытка – это вам не цифровой носитель. Она может сохранить теплые воспоминания. И как приятно, пересматривая архив, наткнуться на такой знак внимания, прошедший сквозь года. Светлая грусть нам далее гарантирует песня от группы «Золотое кольцо». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Об этом не рассказывают даже близким людям.
2: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
13: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
14: Реклама не ФДПО, Каркоби, ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и салонах 16+.
15: Где участок выбрать?
16: Какой фундамент? Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
17: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
18: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
19: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Мобильные выходные на радио «Шансон» – это радость нам дарована ежечасно в этот выходной день. А посему, если кого-то хотите порадовать своим приветом, то обращайтесь в эфирный чат. Я на правах почтальона передам. Ну и давайте к уже присланному поздравляю своего напарника по рыбалке Семена Васильевича с днем рождения. Ну и пожелание в дальнейшем хорошего клёва, ну и, конечно, здоровья. Без подписи сообщения. Привет моим племянникам Кариму и Дамиру. Они сейчас на даче отдыхают, а я работаю. Пожелайте им хорошего отдыха перед школой. Передано. Ну и передайте, пожалуйста, мои чувства. Вот, это к нам с просьбой Николай обратился. Аллочка, ты необыкновенная, добрая, отзывчивая. Ты изменила мою жизнь. Спасибо тебе за это. Ну и в дополнение признание. Люблю тебя. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь в эфирный чат, если тоже хотите быть услышанным. Ну а сейчас Тамара Кутидзе и Игорь Аравский. Увидеть Париж.
1: Мы растворялись

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центр избирком России пригласил наблюдателей из более чем 100 стран на выборы в Госдуму. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет «Москва-24». По ее словам, многие страны уже прислали ответы. Накануне состоялось общение с представителями Содружества независимых государств, которые заявили, что обязательно посетят Россию. Также велись переговоры с коллегами из Пакистана и Турции. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать на участке и онлайн. В России заработает первый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Он вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Стандарт закрепляет нормы по физической, цифровой и психоэмоциональной защите. Устройства не должны предлагать сценарии, провоцирующие страх, беспокойство, вспышки гнева или формирование патологической привязанности. Кроме того, ГОСТ предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи. Документ распространяется на игрушки для малышей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек, юань стоит 12 рублей 33 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ветер — это стихия. Еще в русских народных сказках герои обращались к этой стихии, веря в его силу. И Евгений Кемеровский смог абстрактное превратить в физически ощутимое. Такие образы особенно понятны в моменты, когда эмоции бьют через край. И мне очень хочется вам пожелать, чтобы ваши эмоции были исключительно положительно заряжены. Вы слушаете радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. И я рада, что вы решили свой воскресный день провести в компании хорошего радио.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день.

0: нашей души. Спасите наши души.
1: В песне Высоцкого «Спасите наши души» столько напряжения, столько этого отчаянного сос, что на контрасте с ней пожелание на выходной звучит особенно ценно. Желаю, чтобы воскресный день стал тихой гаванью, куда не долетает ни один тревожный сигнал. Пусть будет просто спокойно. Чашка кофе, прогулка без цели и радио-шансон.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд.

Я встретил розу, она цвела. Душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Любопытный эксперимент провели ученые в свое время. Они наблюдали, как слова, добрые или злые, влияют на растения. И пришли к выводу, что да, природа тоже подвержена влиянию. Так что говорите своим родным и близким комплименты, чтобы они не увидали. О радости возвращения домой далее. Александр Ф. Скляр. Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.
1: Отчего у нас в поселке у девчат

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк мы любим.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
12: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Стабильные выходные на радио «Шансон». И вновь ваши приветы. Максим и Илья передают привет из набережных Челнов. Всем слушателям радио «Шансон», всем добра и счастья. Привет моей любимой супруге Анне Бардачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Данилу, Михаилу и Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Люблю вас, мои родные и любимые.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
10: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. Буфет.

0: Бизнесом.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября автовокзалы и автостанции в России будет не обязательно оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Согласно новым требованиям Минтранса, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей. Количественные нормы оснащения зависят от расчетного среднесуточного пассажиропотока. Как сообщает портал Москва-24, если автовокзал посещают от 1 до 2 тысяч человек в сутки, там должно быть от 25 мест в зале ожидания, 60 камер хранения вещей, 2 спальных места для детей в комнате матери и ребенка и 6 кабин в туалете. РЖД 26 августа запустит новый двухэтажный скоростной поезд между Москвой и Ярославлем. Он станет дополнительным дневным вариантом для поездок по маршруту. Как рассказали в компании, поезд будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Экспресс проследует без остановок. Время в пути составит 3 часа 4 минуты. Стоимость билетов от 410 рублей. В составе предусмотрены сидячие вагоны стандартной и улучшенной компоновки, купе для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 82 рубля 92 копейки, евро 96,86. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Парадокс Венеции в том, что ее хрупкость и делает ее такой пронзительно красивой. Также хрупкие отношения, поэтому чаще говорите своим родным, как они вам дороги. Воскресный денек на календаре – это время, которое мы имеем право провести так, как хотим. Главное, чтобы радио «Шансон» было в досягаемости. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют треть.

0: верхом. На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долго, он воскресный встречал рассвет. А потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ.

не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей.

можно быть рядом, находясь за тысячи километров друг от друга и бесконечно далеко сидя на одном диване? И как хорошо, что радио «Шансон» теперь не знает, что такое расстояние. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио. Это информация для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Нежные песни и душу мне согреет. Это звучит как призыв к участию в программе «Только для вас». В следующем часе будем дарить друг другу поводы для улыбок и согревать души нежными и не только нежными песнями. Поучаствовать в программе может каждый из вас на безвозмездной основе. Обращайтесь в эфирный чат. Главное, помните, сильно заранее присылать сообщения не стоит. Если хотите услышать привет сегодня, то сегодня и пишите.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подобнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерной.

0: Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшейн.
1: Угар 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

вновь мобильные выходные на радио «Шансон». И вновь звучат ваши приветы. Возвращаемся с дачи в дождливый Петербург. Шлю канистры добра, удачи, позитива, веселой компании любителей «Шансона» из разных городов России. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Всем хорошего настроения, прекрасного дня желает Татьяна из Рязани. Передает привет мужу Александру, дочке Нике. Ну и в дополнение здоровья, счастья, успехов, а также счастливого пути. Поздравления сегодня звучат и в адрес Тамары Кузьминшны, Малаховской, с 80-летием. Ну и пожелания в этот день здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Это сообщение от семьи и Татьяны. Еще больше ваших приветов прозвучит в программе «По заявкам» уже в следующем часе. Так что обращайтесь, давайте сделаем этот день особенным.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что правительство держит ситуацию с топливом под контролем. Создана специальная комиссия для решения проблемы. Как сообщают РИА Новости, этим летом в стране наблюдаются перебои с поставками топлива. Президент называл эти трудности временными и связывал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизеля. Топливо предоставило налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране. Как отмечали в Кремле, эти меры во многом сработали. Вице-премьер Александр Новак в конце прошлого месяца отметил снижение дефицита, а в начале августа нефтяные компании стали снимать ограничения по отпуску топлива на заправках. В социальном фонде заявили, что единое пособие на нескольких детей можно синхронизировать. Для этого нужно подать одно заявление на всех детей в последний месяц периода, на который пособие установлено для одного из них. При заполнении заявления необходимо выбрать пункт «Выровнять сроки назначения» и указать всех детей, на которых уже назначена выплата. Заявление можно оформить через портал госуслуги. При рассмотрении обращения комплексную оценку нуждаемости проведут заново. Если заявление одобрят, пособие на всех детей назначат на 12 месяцев со следующего месяца после подачи. Это воскресенье станет последним теплым днем лета в Москве. Температура воздуха повысится до плюс 24 градусов. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, в этом нет ничего удивительного, ведь до дня осеннего равноденствия остался месяц, а продолжительность светового дня сократилась уже более чем на 3 часа. В понедельник температура воздуха опустится на пару градусов ниже средних многолетних значений и составит плюс 18-20 градусов. Доллар на сегодня и завтра 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Вот и дождались любимейший час на радио «Шансон». Час ваших заявок. Эта программа по заявкам только для вас. Сразу озвучу все явки и пароли. Плюс 7-909-955-103-0. Этот номер служит связью, да, через портал МАКС, через СМСки. Ну или можете отправлять свои весточки через наш официальный сайт radioshanson.ru. Что же мы будем сегодня отмечать? Неофициально. День жареной картошки. Это шуточный праздник. Нет какого-то глубокой исторической подоплеки. Просто повод порадовать себя любимым блюдом и собрать близких за столом. Но главный повод сегодня – это день «Обними свою возлюбленную». Легкий романтический повод напомнить близкому человеку о чувствах простым объятием. Ну а начать программу мне хочется поздравлением от всего коллектива «Радио Шансон» в адрес Алены Апиной, которая сегодня отмечает свой день рождения. Ваши песни стали частью целой эпохи. Их знают, любят и с удовольствием поют и попевают вам до сих пор. Вы дарите людям радость, помогаете переживать и счастливые, и порой даже грустные моменты. Так вот, желаем, чтобы жизнь радовала приятными сюрпризами, вдохновение никогда не иссякало, а каждый день приносил поводы для улыбки. Пусть сбываются все мечты, а рядом всегда будут любящие и надежные люди. С днем рождения!

День рождения – это личный Новый год. Как в январе мы загадываем планы и верим, что все получится, так и в день рождения появляется тот же настрой. А вдруг этот год будет еще лучше? И он будет лучше. Ведь такие красивые пожелания вы присылаете для своих близких. 22 августа свой день рождения отмечала замечательная, светлая и душевная женщина Наталья Юрьевна Назарова. Поздравление летит к ней из Москвы в далекий Мурманск, туда, где сейчас бьется наше сердце. Мы все хотим сказать: Наталья, ты человек, рядом с которым всегда тепло. В этот день хочется пожелать тебе крепкого, крепчайшего здоровья, чтобы все задуманное сбывалось легко и без задержек, а мелочи жизни приносили только радость. И пусть за окном Мурманска чаще светит солнце, а если и будут метели, пусть они будут только красивыми. Желаем долгих лет верных друзей рядом, и чтобы каждый новый день дарил повод для улыбки. Тебя горячо поздравляют. Это дочурка Анюта, семья Клюевых, Владик, Саша, Женя и Лена. А Ирина Егоровна Коробкова сегодня отмечает юбилей 85 лет. И дочка Люба желает любимой маме здоровья и хорошего настроения. Мамсик, я тебя люблю и всегда буду рядом. Она всегда слушает ваше радио. И это правильно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Продолжается программа по вашим заявкам. День рождения вновь, да, под прицелом нашего внимания. Это про традиции, тепло. Кто-то печет пирог, кто-то собирает друзей, кто-то просто сидит с чашечкой чая и вспоминает хорошие моменты года. Ну и давайте поздравим именинников. Сегодня, 23 августа, отмечает свой юбилей Галина Александровна Григоренко. И за праздничным столом собрались дети, внуки и подружки. И очень хочется от всей души пожелать мамочке, заботливой бабушке, отзывчивой подруге юбилей – отличный повод вместе всех родных собрать. Надо весело, задорно этот праздник отмечать. Улетают годы птицы, молодыми вновь не быть, но, поверь, еще не поздно жить, смеяться и любить. Помни, 80 лет – это лишь цифра, бодрость духа – вот секрет. С днем рождения, дорогая, радуй нас еще 100 лет. Здоровья вам на многие-многие лета. Любим вас и обнимаем. Это Наталья и Николай. Папуля, с 67-летием тебя. Это поздравление в адрес Николая Андреевича Тренина. 67 – это прекрасный возраст мудрости, жизненного опыта и заслуженного уважения. От лица дочек мы хотим пожелать тебе самого главного – крепкого, непоколебимого здоровья и долгих лет счастливой жизни. С днем рождения!

обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я.

0: это все?
1: Эта песня прозвучала для Кирилла и Оксаны, которые сегодня отмечают 30 лет совместной жизни. 30 лет вы вместе, и это настоящее чудо, что ваша любовь с каждым годом становится только крепче. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, и пусть ваш дом всегда будет полон радости и уюта. Привет из города Орехово-Зуево, СНТ «Текстильщик 7». Смотрю который год на свою супругу Маринку Авакумову. Мы вместе 30 лет, и завидую ей. Она очень везучий человек. И думаю, вот с мужем повезло. Шлю через вас свои поцелуйчики и обнимашки. Пусть ее жизнь будет в розовом цвете. Пусть ее жизнь, да, пестрит. А вот муж обещал, что поможет, если что. Ну и еще ваши приветы. Привет пацанам, Сереге Дружинину, Овику, Тейму Розяну, Мишке, Гостеву, Сереге Подакину, Толику Степанкину. Работаем, братья. Александр, наш постоянный слушатель, сейчас в пути, возвращается домой в Питер, едет на поезде, посетил гостеприимную Москву и набрался впечатлений. Да-да, мы гостеприимны, приезжайте к нам еще. Шансон, ты самый лучший, это факт. Мы всегда слушаем тебя, здоровье. Мой самый теплый привет любимому Сашуле, ты самый лучший. Я благодарна тебе за все, что ты делаешь для меня. Так, я окружена даже твоей любовью. Привет своей любимой Яночке передает Коля. Желает удачной новой недели и целует. Привет Анастасии, поздравьте с днем жареной картошки ее. Это сын Захар и муж Костя Кемерова. Так, хочу передать привет станице Багаевске, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного воскресенья. Это пожелание от Константина. Плюс 7 909 955 103 0. Обращайтесь в программу по заявкам и вы.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных

0: Территория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Только для вас. И вновь ваши приветы. Виктория со своей семьей возвращается домой из чудесного города Ярославля. Эмоции переполняют, отпуск удался на славу. Передайте привет всем друзьям из разных уголков страны. Вы лучшие, всем хорошего настроения, все будет хорошо. Это Виктория. Привет и наилучшие пожелания прекрасного времяпрепровождения в отпуске Владимиру Облесову. В город Ишим летит. Огромной тебе удачи. Это пожелание Татьяны, это Дарашка. Сидим так. Из гостей в город Ярошаль. Как быстро прошли выходные. А едем. Всем, кто слушает радио, огромнейший привет от Натальи. Ну и давайте к поздравлениям. С днем рождения замечательного заместителя директора первого русского казачьего кадетского корпуса. Прекрасную, обаятельную женщину. Человека большой души, умницы, красавица Татьяну Ивановну Тимошенко. Желаем неиссякаемой энергии, добрых и надежных людей рядом, вдохновения для новых свершений и сил для воплощения самых смелых идей. Пусть жизнь радует яркими красками, а каждый день наполняется улыбками и признанием. Это Михаил Михайлович и Елена Викторовна.
3: Году конец.

вот и подходит к концу программа «По заявкам», дневной выпуск. Благо, что у нас есть еще в запасе вечерний. Ну и помните про рубрику «Мобильные выходные». Ну и приветы под занавес. Привет друзьям Марине и Олегу Авакумовым. И напоминание о покупке билетов на «Эхо Разгуляй». Времени осталось совсем мало, да и билеты кончаются. Совсем не хочется пропустить такое чудесное мероприятие. Это Елена и Владимир из Орехово-Зуево. Все правильно, «Эхо Разгуляй» — это место встречи друзей. Привет мужу Максиму Антюхову. Он ушел в пятницу на охоту и до сих пор не вернулся. Может, в лесу какой-нибудь медведь слушает радио «Шансон», сидя на пенечке, а муж проходит мимо и услышит мой привет и поспешит домой. Аленка, я вот держу пальчики крестиком именно за этот сценарий. Любимейшему хомячку Алешечке Половинкину и моим родненьким деткам и Горяшке и Викусечке Борисовым огромный привет и всем близким и родным. Привет, и все будет у вас хорошо. В этом уверена Таня из Москвы. Ну и давайте обратим внимание на именинников. Едем с дачи. Погода отличная. Хочу передать привет своему брату Геннадию Астафьеву. Ему будет очень приятно услышать мой приветик. Ведь он еще и именинник. Но мне кажется, что изначально нужно делать акцент, что он именинник, а потом уже все приветы. Но присоединяемся к поздравлениям. Желаем всего только самого наилучшего. Ну и я сейчас хочу воспользоваться служебным положением и поздравить своего племянника Глеба Шатрова с днем рождения. Ты настоящий лучик света. Твоя харизма заряжает всех вокруг, а творческая натура делает мир чуточку ярче. Вот желаю, чтобы вдохновение никогда не покидало тебя, и пусть впереди будет много поводов сиять и радоваться каждому дню. Ведь ты этого точно заслуживаешь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в Алан Клиник. Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии Алан Клиник. Лечение простатита и аденомы простаты. Алан Клиник. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу изменения в транспортном законодательстве. Они касаются диагностики автодорог, требований к специалистам по организации движения и оплаты проезда по платным трассам. Как сообщил Минтранс, единый порядок отчетности позволит эффективнее контролировать использование средств дорожных фондов и планировать ремонт трасс. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, которые необходимо фиксировать при проезде автомобиля. В него войдут госномер машины, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, материалы фотофиксации и другие сведения. Эта информация должна упростить для водителей получение данных о поездках через госуслуги и оплату задолженности за проезд. Последний сокращенный рабочий день в текущем году будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Как сообщила ТАСС, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессарапова, этот день россияне закончат работать на 1 час раньше. Депутат подчеркнула, что на размер зарплаты при окладной системе оплаты труда сокращение рабочего дня не повлияет. Деньги граждане получат в полном объеме. Нерабочим праздничным днем станет 4 ноября. После этого последуют только новогодние праздники. При этом последний рабочий день года, 30 декабря, сокращать не станут, так как 31 декабря будет выходным благодаря переносу на него в воскресенье 4 января. На следующей неделе в Москву придет осень. Ожидаются небольшие дожди, а минимальная температура воздуха составит плюс 7 градусов. Это соответствует климатической норме сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник и среду наступит смена климатического режима из-за атмосферного вихря, которому европейские метеорологи дали имя Приска. Он прогонит последнюю летнюю духоту, на небе появятся тучи, которые принесут в столичный регион дожди. Температура воздуха при этом будет сентябрьской, в сумерках плюс 10-13, днем плюс 15-18. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Песни «Водопадом» Григория Лепса «Нет надежды на возвращение». Это драма финала, сыгранная на пределе голоса. Чувство не угасает постепенно, оно рушится разом, шумно и с грохотом воды. Песни Александра Новикова, которая продолжит эфир, тоже о боли, о моменте крушения и горького ожидания. Радио «Шансон» в этом смысле. Как то самый захолустный ресторан из песни «Место, где не стыдно быть настоящим».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ах, сколько образностей в этой песне. Такое ощущение, что мы прогулялись по Цветной Азии не в воображении, а весьма реалистично. Если же вас манят путешествия, то предлагаю вам стать частью музыкального праздника фестиваля «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча вас и звезд радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
13: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
14: Реклама не шеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах. 16+.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

В наших печках жар присутствует и в сердце живет любовь к шансону, так точно. Надо сказать, что у всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эх», разгуляя 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью огромного музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Есть возрастное ограничение, учтите это. А подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ауды банк 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Привет всем, кто приехал в Москву покорять столицу, но в душе так и остался не москвичом. Песня не драматизирует этот опыт. Она подает его через шутку, через бытовую ситуацию, через естественное, почти разговорное признание. И вот благодаря этому она звучит не как жалоба, а как дружеское такое подмигивание. Мы все иногда чувствуем себя не на своем месте. И это нормально. Далее новинка в эфире радио «Шансон». Мы услышим не только соло на скрипке, но и дыхание осени от Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минпромторге заявили, что обязательные требования подавать бесплатную воду в ресторанах и кафе устанавливать сейчас нецелесообразно. Предприятие общественного питания самостоятельно определяет ассортимент при формировании меню, ценовую и сервисную политику заведения, что в том числе влияет на его конкурентоспособность. В ведомстве отметили, что отрасль уже сталкивается с низкой рентабельностью из-за дефицита кадров, роста цен на сырье и аренду, а также снижения потребительской активности. При этом бесплатная вода является элементом клиентоориентированности, и в Минпромторге считают важным проработать соответствующую рекомендацию для заведения, обеспечивать потребителей бесплатной фильтрованной водой при наличии технической возможности. Сентябрь и октябрь названы лучшими месяцами для отпуска осенью и самыми выгодными, в каждом из них по 22 рабочих дня. Как сообщили RT-эксперты HR, если цель отдохнуть дольше, потратив меньше отпускных дней, можно воспользоваться ноябрьским праздником. Взяв отпуск 2, 3 и 5, 6 ноября, можно получить 9 дней отдыха с 31 октября по 8 ноября благодаря Дню народного единства. Однако, согласно Трудовому кодексу, использовать 4 дня в начале ноября можно только в том случае, если сотрудник уже брал или еще возьмет непрерывный двухнедельный отпуск. Продлить период отдыха без дополнительных отпускных дней можно за счет отгулов за работу в выходные, праздники или переработки. Соревнование детского фестиваля по конному спорту на призы фестиваля «Спасская башня» состоится 29 и 30 августа в Большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Как сообщили в мэрии, в финале выступят наездники от 7 до 16 лет из разных регионов России. Соревнованиям предшествовало несколько месяцев квалификационных этапов. По итогам отбора в дисциплине «Джигитовка» будет определены 36 финалистов. В программу также включен пони-биатлон для создания особой атмосферы. На мероприятии будут транслировать выступления военных оркестров. У меня к этой минуте все новости. С вами была Дарья Березовская на радио «Шансон».

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Песня «Только для тебя» в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой — это не про красивую глянцевую любовь, это про преданность, которая становится разрушительной, про жертву, которая не принимается, про мужчину, который всю жизнь и все делал только для нее, и в итоге остался с горечью и обидой. Рада, что в нашей жизни на основе постоянной перепрописки есть радиостанция «Шансон». Порадую вас в ближайшее время песнями в исполнении Стаса Михайлова, Александра Розенбаума, Сергея Любавина. Ну а прямо сейчас Евгений Григорьев. В студии Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Любовь — это не ресурс, которым можно расходовать без оглядки, не вещь, которую можно швырнуть и потом подобрать, когда станет скучно. Это хрупкое живое тепло, которое держится на доверии, и доверие ломается от одной небрежности. Стас Михайлов на радио «Шансон». Любимая шансонье примет участие и в танцевальном марафоне под названием «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф. Арене для вас также выступят Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие другие любимейшие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Еще больше подробностей вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Но учтите, что есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Звучит как приворот, чтобы меня одну любила и больше никого. Лето отсчитывает последние деньки, но это не повод отчаиваться. Повод найти себе приключения, датированные еще летом. Отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки можно будет 26 августа. Уникальный концерт Кая Метова состоится на борту самого большого теплохода Москвы – «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Это для лиц старше 16 лет.

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пору мне вас благодарить за то, что составили компанию. Вместе мы провели чудесный воскресный денек. Говорят, что ничто так не омрачает воскресенье, как понимание, осознание, что завтра понедельник. Но давайте искать в этом позитив. Но с этим как-то легче переносятся трудовые будни. Обещаю завтра вновь сказать вам здравствуйте. А пока с вами была Ольга Шадрова. Всего вам самого доброго.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей. Если второй родитель уклоняется от выплат, затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачный операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Школьная программа по обществознанию с 1 сентября претерпит изменения. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, этот предмет теперь будет изучаться только в 9, 10 и 11 классах. По его словам, содержание учебников будет более тесно переплетаться с такими предметами, как история, литература и география. Переход на новые пособия будет поэтапным. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября следующего года. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания. Объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, с 2023 года в московском метрополитене работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Как пишет портал «Москва-24», для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Давайте все же меняться в лучшую сторону. Судить не будем, а другими вот будем. Красивыми душой, милосердными, добрыми и очень-очень честными. И все это возможно, если нашей верой постоянно, каждый день и каждую минуту будет любовь. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Зовут меня Юлия Степанова, 18.06 в столице. Денис Майданов и Баян Микс открыли наш новый час. Участник бархатного шансона Михаил Бублик продолжает. Вокруг.

0: На карте страсти нет указателей, все познается опытным путем, так что дерзайте под песни радио «Шансон». Слава в эфире, через 3 минуты здесь Виталий Аксенов.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
6: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
7: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, что я слишком часто пьяный.

Во второй половине сентября нам обещают тепло в столице. Ну, как обещают? Обнадеживают, так скажем. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Пусть самые светлые надежды дарят вам наши песни. Шутка в исполнении Григория Лепса и Акмали. Далее в радиоэфире. Всем добрый вечер. И не забывайте, что мобильные выходные продолжаются. Пишите.

0: шутка.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угарант 121-27-26-29. Город Москва, 18+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы.

тяжело седому пацану, особенно когда лето так и шепчет: «Продли меня, продли!» Именно поэтому мы решили немного облегчить долю седого пацана и многих других. До 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно за счет радио «Шансон». Все подробности на нашем сайте для лиц старше 18 лет. Ну, а сам фестиваль пройдет с 24 по 30 октября в Турции. Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев. Ну, а прямо сейчас нам поет «Сентябрь».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Об этом не рассказывают даже близким людям.
3: Врачам «Алан Клиник» вы можете довериться всегда. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение мужских сексуальных расстройств, восстановление потенции, лечение раннего семяизвержения. «Алан Клиник», Казань, Островского, 57А.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
8: Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама не фига. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш».
10: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября автовокзалы и автостанции в России будет не обязательно оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Согласно новым требованиям Минтранса, вместо пунктов оказания первой помощи теперь предусмотрена аптечка. При этом все еще обязательно обустраивать кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и помещения для отдыха водителей. Количественные нормы оснащения зависит от расчетного среднесуточного пассажиропотока. Как сообщает портал Москва-24, если автовокзал посещают от 1 до 2 тысяч человек в сутки, там должно быть от 25 мест в зале ожидания, 60 камер хранения вещей, 2 спальных места для детей в комнате матери и ребенка и 6 кабин в туалете. Добрейшего утречка, добрейшего вечерочка, коллегушки и друзьяшки. Эти обращения особенно сильно раздражают россиян в рабочих чатах. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщение «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным словам «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения, согласно исследованию, стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения от коллег. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

костер греть. Или просто закат. Мать прислала письмо.

вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

Человек телогрейки в эфире радио «Шансон». Расчувствуется даже камень. Иван Кучин в начале часа. Меня зовут Юлия Степанова. 19:08. Время столичное. Добрый воскресный вечер с песнями радио «Шансон». Если вы с нами, то мы очень-очень рады. Участница будущей всенародной танцплощадки «Хрозгуляй» Ирина Круг и ее ягода «Малина» настраивает нас на лирический лад.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

ты отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: самому продуманному и прагматичному человеку никогда не помешает порой капелька, хотя бы капелька безумия. Зара в эфире радио «Шансон». Скоро слушаем «Бумер». Стас Михайлов нам споет. А прямо сейчас к вашим приветам в мобильные выходные. Привет любимым родителям Клещеву Михаилу Александровичу и Татьяне Александровне, от Николая, Натальи и внуков Полины и Вениамина. Это Красный Яр Волгоградской области. Присылайте и вы ваши приветы на наш единый номер. Мобильные выходные продолжаются.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Шаланды полные кефали, в Одессу.

дикое, но прекрасное. Вы сможете станцевать на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге. Кстати, там Афина будет петь для вас. Ну а 14 ноября лайф-арена, столичная лайф-арена, наверное, будет сотрясаться от ваших плясок на танцполе. Заглядывайте за подробностями на сайт radioshanson.ru. Все это для зрителей старше 12 лет. Михаил Шфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие звезды на сцене лайф-арены 14 ноября. Чепик, участница «Эхо разгуляет», далее в эфире.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные.

0: Ру. Категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

сегодня мы становимся строгими и, знаете, такими правильными. Спасибо группе «Воровайки», вспоминала свои молодые годы. «Московские улочки» только что в эфире «Радио Шансон». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. «Радио Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон» в приложении Яндекс и оставайтесь с нами. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Бизнес-ом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минпромторг направит 15 миллиардов рублей на развитие системы общественного транспорта. Как заявил глава ведомства Антон Алиханов, потенциал российской промышленности в сфере общественного транспорта в 2-3 раза превышает текущий объем заказов. Алиханов привел в пример производство электропоездов «Иволга» и «Финист». За последние 3 года выпуск этой техники составил около 50% от предельной загрузки производственных мощностей. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что сформированная в стране промышленная база позволяет закрывать основные потребности регионов. 7 предприятий полностью обеспечивают запросы субъектов по автобусам и электробусам. Московские цифровые решения помогают развивать собственные системы умного города в регионах России от Калининградской области до Дальнего Востока. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, ежегодно Москва делится практиками цифровизации в здравоохранении, образовании, бизнесе и туризме. Наибольший интерес у регионов вызывают несколько московских сервисов, в их числе Московская электронная школа МЭШ, которая сейчас работает в 6 регионах России, а с первой четверти нового учебного года станет доступна еще в 5. И туристический сервис РУСПАС, объединяющий более 70 тысяч предложений из 85 регионов. Он позволяет пользователям составлять индивидуальные туристические маршруты. Запах привычных вещей и белый шум помогут домашним питомцам легче адаптироваться после возвращения с дачи в квартиру. Как рассказала «Москве-24» заведующая ветклиникой Вера Земская, возвращение в город после длительного пребывания на природе – стресс для питомца, поэтому самое главное – не менять режим кормления. В первые 5-7 дней гулять с собаками чаще, но при этом ограничиться 20 минутами. Кошек после переезда в квартиру важно стимулировать на какую-то активность. Обычно домашние животные адаптируются к смене обстановки в течение 3-5 дней. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Одна из самых жестоких по отношению к женщине песен, как я считаю, «Мышка» Михаила Круга в эфире радио «Шансон». Ну что ж, если бы был рецепт, если бы можно было не стареть, там, хорошеть день ото дня, и главное, как будто это происходит только с женщинами. Ну, дамы, господа, ну, ей-богу. Ладно, давайте будем красивы душой и будем голосовать за любимые песни в хит-параде «Шансон года», потому что вот сейчас вот кто вот точно не стареет у нас, так это Михаил Захарович Шуфутинский, участник «Эхо разгуляя», фестиваля «Бархатный шансон», лидер хит-парада уходящей недели с песней «Последний полет». Заходите на radioshanson.ru, голосуйте.
1: Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

что вы, дорогие радиослушатели, нас не подведете, и танцпол, эх, разгуляя, будет полон, и тем не менее, еще раз напомню, когда и что, где будет происходить. Представьте себе на секундочку, танцпол, вы и на сцене Алексей Петрухин. Здорово же. На эх, разгуляя, вы сможете подпеть песням Михаила Шуфутинского, Стаса Михайлова, Ирины Круг, группы «Лесоповал», Евгения Кемеровского, группы «Воровайки», Евгения Григорьева и многих других артистов. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Григорий Лепс также в числе участников всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Ну, а теперь, собственно говоря, где и когда? 14 ноября столичная Лайф-арена, самые доступные билеты именно на танцпол, где вы точно сможете стать частью большого музыкального праздника для зрителей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Проблемы с мужским здоровьем могут испортить вашу жизнь. Не нужно о них молчать. Обращайтесь за консультацией в «Алан Клиник». Опытные урологи помогут решить вашу проблему и вернуть былые краски в жизнь. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Лечение простатита и аденомы простаты. «Алан Клиник». Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru/t-bank.ru/t-bank.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Александр Левшин в эфире вечернего шансона. К мобильным выходным. На секундочку вернемся. Добрый вечер, шансон. Хочу передать привет любимому мужу Дрюнечке и любимым родственникам в Даниловку Волгоградской области. Живите в согласии и будьте счастливы. Такое чудесное пожелание от Марины. Далее хочу поздравить с днем рождения любимую девочку Ирочку. Очень люблю ее, признается Андрей. Что ж, следующие ваши послания уже в программе «Только для вас». Она, конечно же, начнется на радио «Шансон» в 9 вечера, как и положено. Проведет ее Андрей Лобанов. Ну, а я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Прямо сейчас слушаем участницу фестиваля «Бархатный шансон», красавицу и талантище Тамару Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
5: Баста. Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама Нефеда, ООО «Карго», ОГРН 128-80-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрешанс.ру в салонах 16+.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам». Только для вас.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Меня зовут Андрей Лобанов. Это радиостанция «Шансон». Ну и ближайшие пару часов буду здесь с вами. Эти 60 минут мы посвятим вашим поздравлениям, приветам, конечно же, признаниям любви. Обязательно все это пишите, ну и всяким разнообразным вашим значимым событиям, что у вас произошло в жизни интересного, тоже делитесь. Единый номер для сообщений плюс 7 909 955 1030. А можете оставлять сообщение на radioshanson.ru, ну и пользуйтесь всевозможными мессенджерами, которые у вас работают. Что есть к данному моменту? А есть уже сообщение. Дмитрию в Нижний Новгород. Привет. Добрый вечер, радио «Шансон». Передаю привет жене, сестре Танюхе, брату Ивану и его семье и всем своим племянникам, родственникам. Даниловка, Михайловка, Новороссийск. Привет вам, ребятушки, огромный. А другое радио. Хочу передать привет своим любимым коллегам Татьяне Михайловне, Евгении, Людмиле, Шалдо, Гале Храмовой. Передайте им прекрасное теплого настроения от Александры из Пензы. Ну что ж, присоединяюсь ко всем приветам и поздравлениям. Только для вас программа только началась. Впереди еще много времени у нас с вами. Ну, целый час точно есть. Поэтому пишите. Еще раз напоминаю номер. Единый номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7 909 955 1030. Пишите. Время не ждет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас.
4: Ну что ж, дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Меня зовут Андрей Лобанов. Это «Радио «Шансон». Плюс 7-909-955-10-30. Номер, единый номер для ваших сообщений. Что есть к данному моменту? Добрый вечер. У моего мужа Юрия вчера был день рождения. Мы сейчас в дороге, едем в любимый Крым и, естественно, слушаем любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, для моего мужа хорошую песню и пожелайте легкой дороги, так как он очень устал уже. Это от супруги. Супруга не подписалась. Юрий, я вас поздравляю. С днем рождения вам, ни гвоздя, ни жезла, прекраснейшей легкой дороги. И скорее добраться до любимой супруги, обнять ее и поцеловать. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому человеку Андрею от Ирины. Это сообщение Ирины, а вам привет от нас, от радио «Шансон». Еще раз, единый номер для ваших СМС-сообщений плюс 7-909-955-10-30. Ну и хорошая песня на радио «Шансон».

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но это печаль.

Ну что ж, друзья, продолжаем программу «Только для вас». Номер, единый номер для ваших сообщений. Напоминаю, вдруг тот забыл, мало ли, всякое бывает. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, вот что есть к данному моменту. От любимого Бурзуленка из Ессентуков привет любимому мужу Анзору. Ну и песню просят, песня будет обязательно. Пишет Максим Столбов. Хочу передать привет Оксане Шишкиной. Максим, добавил бы чем-нибудь еще в сообщение. Там, люблю, целую, обнимаю, скучаю. Ну, что-нибудь. Большой привет хочу передать Ольге Бекмурадовой. Не злись на меня. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. От Андрея сообщение. Доброго вечера, шансончик. Была на премии «Шансон года». Очень понравилось. Поздравляю своего Мансурчика с датой 10 лет вместе. Люблю его. Его золотка Оксана. Оксаночка, вам тоже большой привет от радио «Шансон». Песня, песня уже была. Напоминаю, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: какой ты нафиг танкист?
1: А мы продолжаем, дорогие друзья, программу «Только для вас». Единый номер для ваших сообщений, напоминаю, +7 909 955 103 0. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте Лехе привет. Желаю доделать Рену Логан. Пусть он сегодня покрасит двери и отдохнет, а то уж очень устал. Это она от Анастасии сообщение. Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Хочу передать привет своему другу, пожелать ему всего хорошего, здоровья, Алексею Сверчкову. Екатерина пишет: сегодня мой любимый муж Олег готовил вкусный ужин. Передайте спасибо ему большое за ужин и за то, что он рядом. От Екатерины: сердце на костре. Будет сердце на костре. Видимо, не наелась Екатерина. Здравствуйте, радио «Шансон». Передать привет Алексею из Оренбурга. Ага, это уже было. Что еще есть? Добрый вечер, «Шансон». Передать привет своим... Передаю привет своим родным, бабушке, дедушке и маме. Люблю. Даша написала это сообщение.

гадаем с тобой. Самому мне не надо наши песни.

Это, дорогие друзья, Лесоповал со своим бессмертным хитом «Я куплю тебе дом». Кстати, они появятся на «Эхо Разгуляй». Но не об этом сейчас. Передайте, пожалуйста, привет нашей дружной компании Ярославу, Алене, Алексею, Виктории, Глебу, командиру и Марьяне. Возвращаемся из Карелии в Санкт-Петербург. Счастливые и довольные. И даже фотографию прикрепили. Спасибо вам, ребята. Ни гвоздя, ни жезла. Удачной дороги. Пишите обязательно еще. Здравствуйте, радио Шансон. Пожалуйста, можете передать моему любимому сыну Тихону большой привет, удачного приезда в Нижний Новгород домой, и передать привет Юке, Даше, Намине, Оле и Елизавете от Софии Пиргаевой. Котик мой, люблю тебя, мой дорогой муж. Олег Савкин, самый дорогой и бесценный, здесь без подписи сообщения. Привет, радио Шансон. Хотелось бы, чтобы все мамы, у кого есть дочки, получили большущий привет от Галины. Привет вам. Прошу поздравить мою сестру Екатерину с днем рождения. С уважением, ее сестра Людмила. Ну, а какие-то слова добавить, Людмила, там, счастья, здоровья, ну, хотя бы самые банальные, но зато от чистого сердца. Пишите, друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Завершение программы только для вас. Номер для ваших сообщений единый, +7 909 955 103 0. Радио Шансон. Передайте, пожалуйста, большой привет Женьке Попову и скажите, что я его очень сильно, пресильно люблю. Ниночек из Курска написала: Курск, привет. Ниночек, вам отдельный. Шансон, с днем рождения, процветания, еще больше классных песен. А Татьяна Романова из Люберец написала: Татьяна, да, спасибо большое, с прошедшим, 15-го было 26 лет Шансону. Ну, а продолжаем получать поздравления. Добрый вечер, хочу передать привет своей подруге Лиле из поселка Михайловка. От Лены, хорошего тебе вечера. Передаю привет своей подруге Маше Кузнецовой. Дорогая моя, все будет хорошо, я тебя люблю, а все остальное будет так, как оно должно быть. Не грусти, я всегда с тобой. От Натальи из Самары. Наталья из Самары, а мы всегда с вами. Радио Шансон, передайте привет моей подруге Насте. У нее день рождения буквально через несколько минут. Серьезный возраст наступает все-таки. Это сколько, 70, что ли? От Полины сообщение. Полин, напишите, сколько вашей подруге. А подругу Настю с наступающим день рождения. Днем рождения. Программа только для вас, дорогие друзья. Уже будет завтра. Так что ждите, пишите.
1: Отлетела листва.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

0: Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. А вы знаете, в чем разница между песней Александра Дюмина «Белая береза» и хитом группы «Лесоповал» «Королева Марго»? По-первых, хочется философствовать, стоять у окна и смотреть куда-то вдаль, думая о высоком, например, о соседях сверху. А под вторую – пить чай с фарфоровой чашечки на блюдечке, оттопырив мизинец и вести светские беседы. У нас в начале часа воскресная трансформация из простолюдин в дворянство. Знакомьтесь, королева Марго на радио «Шансон».
1: Королева Марго, дочка Паши Карманника, в танцевальном кружке, проводя вечер.

0: Бога я пока ни одной не встречал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 62 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Каждый день.

бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Леонид Телешев только что настроил свою гитару на волну такой светлой грусти, что в студии почти запотел самовар и слышу, как заскрипели половицы старого дома. Воскресный вечер обещал быть томным, но мы с вами люди непредсказуемые. Резко меняем климатический пояс от русской тоски по проселочной дороге и телепортируемся к Босфорскому проливу. Леонид передавал микрофон со словами «Играй же!» Нина Шацкая и Брэндон Стоун уже настраивают минарет Стамбула на джазовый лад. Гитара отдыхает, господа. Сегодня вечером у нас пахлава, теплый кофе и восточная сказка вместо березового сока на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
15: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Александр Розенбаум – птица белая, белая птица удачи, птица надежды, которая может прилететь, но ее нужно уметь дождаться и поймать. А вот эх, разгуляй, ловить не нужно, но нужно дождаться. Уже 14 ноября состоится вечер, наполненный любимыми песнями в столичной лайф-арене. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Ирина Круг, Владимир Ждамиров, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Ну, без этого, конечно, никуда. Но это все для тех, кому больше 12 лет. Дорогие друзья, имейте в виду.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Виктор Королёв только что героически растопил весь лед в наших колонках и, кажется, немного затопил соседей снизу. Воскресный вечер спасен от обморожения, но природа требует баланса. Если где-то тает Арктика, значит, кому-то придется платить по счетам за отопление. Далее философ жанра Сергей Любавин. Я всем желаю удачного понедельника и вообще недели без льда в отношениях и с улыбкой на устах. Это радио «Шансон». Доброй ночи.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

чем заплатить, чтоб повторить ее когда-нибудь. Ой, какое время улетело из двора. Ой, но это ж было, как вчера.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я, что есть,

боюсь встреч. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер. Расскажете, а я что расскажу?

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.0 FM.

а я сроднился навек с тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой в Москву.

0: старик.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» остался 61 день. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

0: Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоими. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, чтоб быт-то голым скакал, быт-то песни орал, а отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху.

кончил пить, потому что устал. Начал опол крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправил.

кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня.

0: дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось столько силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва, 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаран 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Вери 104.8 FM.
2: Если вы по культуре томитесь и солидности.

Останься легенды. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.